снова в трип. Валит бит, наши чувства, Боинг, пристегнем ремни. Что мне нужно от тебя, детка, знай, это сладкий вайб, но нем позже, зай. Полуголый тон, звездопад, смотри, красивый вид, ведь рядом ты. Расплываются тени, волнуюсь, будто на сцене.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучше.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
2: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК-телевизоров. Настройка, подключение, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона «Таблеточка». Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
3: 9217 07.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
1: Веселый полицейский выдумщик Майкл Дули попал в беду. Его пытается убить известный наркодилер за то, что тот все время вмешивается в бизнес. Друг полицейского дает ему собаку по имени Джерри Ли, специально натасканную на запах наркотиков. С помощью пса Майкл надеется поймать преступника и разоблачить его, но все не так просто. У Джерри Ли свой характер, и он работает только когда пожелает. К тому же собака принимает радостное участие в поломке машины Майкла, разгроме дома и его личной жизни. Саундтрек к фильму «К-9. Собачья работа» в

0: добрым утром.
1: С добрым утром, дорогие друзья! С добрым утром!

0: на Валдай FM.
1: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители. Веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте, в эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В норвежском округе Инландед археологи обнаружили крупный клад викингов. Уже извлечено почти 3000 серебряных монет. Это самая большая подобная находка в стране. Большинство монет английские и немецкие, но есть также датские и норвежские. Некоторые из них были отчеканены в период между 980 и 1040 годом. Ученые говорят, что клад помогает лучше узнать экономику и денежный оборот той эпохи. А еще это время было отмечено крупными политическими переменами. Раскопки пока продолжаются, так что история может преподнести еще сюрпризы. В хорватском городке Ловки проходят веселые состязания, которыми местные жители очень гордятся. Участники – лягушки, а задача их владельцев – заставить земноводное прыгнуть как можно дальше. Прикасаться к лягушке запрещено, но можно подбодрить ее голосом, подуть или хлопнуть рядом. Правда, хладнокровные спортсменки иногда просто игнорируют любые усилия хозяев. Все лягушки дикие, их отлавливают за 2 дня до конкурса, а потом выдают участникам. Мероприятие называется «Ночь лягушек», а победительницы обычно прыгают дальше метра. После состязаний всех земноводных выпускают обратно на волю. Спорт, который никому не вредит, это приятная редкость. В американском штате Джорджия есть небольшой лес. На территории около 13 гектаров среди деревьев стоят более 4000 классических автомобилей. Машины покрыты листвой, а сквозь кузов некоторых прорастают ветки. Владельцы называют это место Old Car City – крупнейшей и старейшей автосвалкой в мире. Среди экспонатов есть автомобиль, который, как утверждается, стал последней покупкой Элвиса Пресли в 1977 году. Вход в музей под открытым небом стоит $30, а посетителям показывают еще и художественные работы. Природа и техника здесь мирно сосуществуют, и это зрелище завораживает. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
3: Первая местная радиостанция. 101 FM.

Новгородская волна представляет. Рубрика «Золотые хиты

0: наследием тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
2: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
3: Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать. Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект, 28, телефон 8-902-149-75-33, 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
4: 9217 07 22 35.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

История об американке, которая согласилась принять беженцев из Судана в своем доме в Соединенных Штатах. Саундтрек к фильму «Ложь во спасение».

0: В эфире «Валда ФМ». СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. С 29 июня на автозаправочных станциях «Сургутнефтегаз» в Новгородской области вводится временное ограничение на отпуск топлива физическим лицам. С 5 до 8 утра заправляться смогут только экстренные службы и транспорт и жизнеобеспечение. В эти часы обычным водителям топливо продаваться не будет. Решение принято на заседании регионального штаба по контролю за ситуацией на топливном рынке. В обсуждении участвовали представители правительства области, УФАС, главы округов и поставщики топлива. Введенная мера призвана обеспечить бесперебойную работу МЧС, скорой помощи, пассажирских перевозчиков и сельхозпроизводителей. Кроме того, это позволит снизить скопление машин на АЗС в условиях повышенного спроса на горючее. Дорожно-транспортное происшествие с участием мотоцикла и грузового фургона произошло на 408-м километре трассы М-10 в Валдайском округе. По предварительным данным, 67-летний водитель Volkswagen Transporter на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу мотоциклу Honda, который двигался по главной. За рулем байка находилась 23-летняя девушка. В результате столкновения мотоциклистка получила травмы различной степени тяжести. Бригада скорой помощи оперативно доставила пострадавшую в Валдайский многопрофильный медицинский центр имени Соколова, где и оказывается вся необходимая помощь. Водитель фургона не пострадал. В Валдае вынесен приговор 31-летнему местному жителю за серию краж и нападения на пенсионерку. Мужчина ранее неоднократно судимый и уже привлекавшийся за мелкие хищения. В конце ноября и начале декабря прошлого года похитил из магазинов «Пятерочка» и «Магнит» алкогольную продукцию на общую сумму более 2000 рублей. Кроме того, в январе этого года, будучи в состоянии сильного опьянения, он в подъезде многоквартирного дома беспричинно избил 58-летнюю женщину, которая пыталась его разбудить. Окончательным приговором мужчине назначено 1,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. На набережной Валдайского озера с размахом отметили День молодежи. Праздник в этом году прошел под девизом «Мечта, гордость, единство» и собрал сотни активных участников. Наиболее отличившимся активистам вручили благодарственные адреса главы муниципалитета за вклад в общественную жизнь. Также почетными грамотами регионального комитета по молодежной политике награждены специалисты молодежного центра «Юность», а трое юнармейцев удостоены знака «Юнармейская доблесть 3-й степени». Для всех гостей работали тематические площадки «Мечта России», «Гордость России» и «Единство России», где каждому участвовать в мастер-классах и интерактивах. Кульминацией вечера стало зажигательное выступление рок-группы из Акуловки, которая подарила зрителям яркие эмоции и завершила праздник на высокой ноте. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
2: Пароль хорошего дня. Are you ready? Источник бодрости и отличного настроения. Утреннее шоу «Активация».
3: Всем привет, всем доброе утро. 3.07 на календаре. 3 июля. Пятница.
4: Пятница – это хорошо. Да, всех поздравляю. Я так люблю говорить, что сегодня пятница.
3: Я боялся, знаешь, что сказать? Я боялся сказать, что для меня вот цифры 3 и 7, я, наверное, ну, лет до 20-30. Все-таки лет до 30.
4: До 37.
3: 5, может быть. Я всегда, вот когда я почему-то при написании путаю эти цифры, путал 3 и 7.
4: Ты чё?
3: То есть, когда ты что-то пишешь, допустим, даже я вот пишу там, ну, не знаю, номер телефона какой-нибудь на листочке, мне говорят, та-та-та-та-та-та, там, 35-27. Я пишу 75-30...

0: 7, 5.
1: Чтобы, ну, в общем, чтобы сломать все Грушков, надо ему попросить.
0: Я
1: его
0: не знаю, почему.
1: 73.
0: Возможно, эти числа 3, для 3, 7, 7, это 3, просто 3, 2 3. Счастливых числа в моей жизни. Ну, типа там 3 на счастье, угу. И 7, просто 7 счастливое число. Я их почему-то все время путаю, но вот сейчас вроде бы все уже разобрался.
1: Хорошо,
0: то есть
1: молодец.
0: Не 7 марта сегодня на календаре, а 3 июля. Мы, ведущие утреннего шоу «Активация», Сергей Грышков, Маша Малина, проснулись. Давайте тоже, много интересного сегодня будет. Поговорим о моде, поиграем в музыкальный перевертыш. Кроме того, наши любимые курьезы, звезды и многое-многое другое интересное. Мы начинаем.
2: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: этот день. События, ставшие историей.
1: Ежегодно 3 июля в России отмечается профессиональный праздник сотрудников госавтоинспекции, День ГИБДД МВД Российской Федерации или День ГАИ России. Государственная автомобильная инспекция МВД СССР была образована в 1936 году, когда постановлением Совета народных комиссаров от 3 июля 1936 года было утверждено положение Государственной автомобильной инспекции Главного управления рабоче-крестьянской милиции НКВД СССР. В 1960-х годах Советский Союз присоединился к Международной конвенции о дорожном движении, а первые единые правила дорожного движения стали действовать в СССР с 1 января 1961 года. В 2002 году в указ президента России от 15 июня 1998 года были внесены изменения, согласно которым наименования ГИБДД и ГАИ стали равнозначными. В свой профессиональный праздник сотрудники получают поздравления от друзей, коллег, руководства, особо отличившихся сотрудников и работников госавтоинспекции, а также ветеранов, внесших большой личный вклад в укрепление правопорядка, награждают в этот день почетными грамотами и государственными наградами.
2: 3 июля 1916 года состоялся суд по делу о катастрофе лайнера «Титаник». Гибель парохода «Титаник» стала легендарной и явилась одной из самых крупных в истории кораблекрушений. На момент своей постройки это был самый большой в мире пассажирский лайнер. Во время первого рейса в ночь с 14 на 15 апреля 1912 года корабль потерпел крушение и через 2 часа и 40 минут затонул. На борту находилось всего 2200 человек, пассажиров и членов экипажа. Из них выжило лишь 712 человек. 3 июля 1916 года в Лондоне состоялся суд по делу о катастрофе лайнера. В результате судьи постановили, что корабль затонул вследствие столкновения с айсбергом, вызванного чрезмерной скоростью, с которой его вели. Уголовную ответственность за крушение «Титаника» никто не понес, поскольку основной причиной катастрофы были признаны погодные условия.
0: А в этот день события, ставшие историей.
3: Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.

0: Утреннее шоу «Активация». Зацепила.
1: Июль в разгаре.
2: Июль.
1: Начинает разгораться июль. А вот курьезы, они очень стабильно происходят и происходят и происходят, потому что это такой, знаешь, как будто сбой в матрице. Да, не должно было,
2: да.
1: Но произошло. Да. Рубрика зацепила.
2: Но она случилась все-таки. И такая, знаешь...
1: Ой.
2: Новость про бабушку. Просто бабушка. Бабушка и внук.
1: Ага.
2: В Сингапуре, значит, есть большой шведский магазин. Называется И. Начинается на И, заканчивается на Е. И Е. Ставь букву одну в центр, любую. Икея. Так вот, она, значит, с внуком гуляла по магазину. Ага. И, видимо, они еще не дошли до кафе с фрикадельками, опять же. Ностальгия в глаз попала, да. Они дошли, значит, они решили... Ребенок решил, говорит, бабушка, я хочу есть.
1: Ага.
2: А все мы знаем, что это магазин мебельный, что там вот эти прям комнаты оформлены. И бабуля говорит, внук, стол, садись. У бабушки была большая сумка, достала ланчбоксы, какие-то бутылочки, какую-то водичку, там что-то еще, посадила внука рядом и давай его кормить. То есть среди ценников, среди всех
1: мне
2: этих
1: кажется,
2: приколов...
1: Мне кажется, в этом магазине нормально к такому относятся.
2: Нет, слушай дальше, это сингапурский магазин. А люди стали говорить, типа, вы что, это всего лишь ребенок? Ну, в смысле, что вы делаете? Она говорит, так это всего лишь ребенок, мальчик кушать захотел, бабуля котлетки ему дала, что пристали-то? Вот, представители магазина не одобряют подобное поведение. Да. Говорят, это не гигиенично и создает неудобство для остальных покупателей. Там же есть ресторан. Ну, подождите, дайте дойти до ресторана, во-первых. Ребенок...
1: Это знаешь, как в магазине сантехники?
2: Сесть на одно место. Да. У меня, кстати, есть фотография, где я сижу вот именно на этом месте, в этом шведском магазине. С книжкой, потому что там же книжки. Ну, мне кажется, это же крутейшая реклама, когда... То есть ты идешь, смотришь на комнату и такой, ага, а вот тут у меня, допустим, дочка может с бабулей сидеть. Классный стол, удобный стол. И
1: нет,
2: подойти и спросить.
1: Правда.
2: Ну,
1: это,
2: как вам?
1: Не, правда, это не гигиенично, скорее всего, потому что это...
2: А на улице в парке есть, на скамейке. Камон, там тоже люди ходят, и голуби даже летают.
1: Ну, не знаю.
2: Просто люди в парке сидят на пикнике в траве, там собачка прошла минуту назад. Птичка, извините, пописала. Ну, извините.
1: Ну, не знаю, не знаю.
2: Мне кажется, это очень круто. Это очень... Плюс там кондиционерчик, прохладненько, внучочек сел, поел... Чтобы... А что такого-то? Мне кажется, очень бабуля правильно поступила, и надо ее ругать. И вообще она скажет, не буду я больше покупать вашу мебель. Вот.
1: Злыдни. Злыдни.
2: Злыдни, да. Все. Вот такая новость, ребята. Ну, а вы, да, если вам скажут, если, ну, приспичит поесть ребенку, ну, пусть поест. Что такого-то?
1: Это же ребенок.
2: Это же ребенок.
1: Но, опять же, не забывайте о том, что вседозволенность – это не есть хорошо.
2: Да, салфетки, главное, руки протрите салфетками и кушайте. Все, всем приятного аппетита, мы летим дальше.
0: Шоу «Активация» для утренней акклиматизации.

0: кто родился в июле, особенно 3 числа, вам уже пора проснуться. Если у вас нет таких, знаете, такие есть друзья такие прям, которые в 0 часов 01 минуту тебе в дверь ломятся и говорят, просыпайся, вернее, ты что, лег спать уже, день рождения, давай, давай, вот подарки тебе, а еще нам ночевать негде, ладно, мы у тебя останемся. У меня просто недавно была в друзья такая ситуация. 3 июля, год 2026, у кого сегодня день рождения, мы вас поздравляем, а если у вас юбилей сегодня, то вообще поздравляем, а если сегодня день рождения вашей семьи, свадьба у вас, например, сегодня, то вообще сильно, еще сильнее поздравляем. Маша, кто там по знаку зодиака у нас 3 июля? Раки все еще,
1: мне кажется,
0: да?
1: Рак.
0: Раки, да. Кто родился 3 июля, известные люди, прямо сейчас узнаем.
1: Итак, в 1864 году, 3 июля, родился Митрофан Пятницкий. Это собиратель и исполнитель русских песен и основатель русского народного хора.
0: Ничего себе! Вот кто, человек ходил? А как он записывал все это? Просто
1: ну, ездили по деревням, наверное. Почему они, да?
0: Записывали. А поздравляем с днем рождения сегодня Тома Круза, американского киноактера, режиссера, продюсера. Кстати, у него Оскара нет, зато есть 3 золотых глобуса. А Оскара нет.
1: Три золотых зуба.
0: Ну, пока еще нет. Он еще молод. Поздравляем.
1: Да не так уж он и молод.
0: Да ладно.
1: Что ты меня тут обманываешь? Итак, также в 1883 году в этот день родился Франц Кафка. Кафка гречневая.
0: Ой, каждый год одно и то же.
1: Чешский философ и немецкоязычный писатель. Ну, как я могу мимо Франца Кафки
0: пройти? Ладно, ладно.
1: Извините.
0: Алексей Валерьевич Серебряков. Советский, российский актер театра и кино. Есть у него Ника. Есть даже номинация на премию Американской гильдии киноактеров за Нору. Помнишь, он там папу сыграл Эдельштейна, злого русского. Вернее, не злого, просто такого. Ну, вернулся, ну, там, что-то с девушкой. Ладно, свадьба, свадьба. Вот, Алексей Серебряков, он мне нравится. Вообще, он и классные злодеев играет. И добрых людей классно играет. Поздравляем.
1: В 1944 году в этот день родилась Наталья Темникова. По паспорту она, кстати, юрская. Советская и российская актриса театра, кино, озвучивание и дубляжа. Также народная артистка России.
0: И поздравляем сегодня с днем рождения сына Олега Газманова. Первого. Старшего. Родиона Газманова.
1: От старшего брака.
0: Да, от первого брака. Российский эстрадный певец, киноактер. И вот сын Олег Газманова. Между финансовый прочим, да.
1: Брики.
0: Он финансист, бизнесмен. Очень, у него есть дом за городом, и у него большая коллекция гитар. Нет, один всего. Не такой богатый финансист. Все, всех поздравили, все такие талантливые, все такие классные. И вас тоже с днем рождения, ребята. А прямо сейчас Ксения Лайт и лучший в мире гороскоп.
2: Звездная пауза.
3: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, воздержитесь от спонтанных действий и риска. Тельцы, терпение, последовательность и немного удачи помогут решить любые проблемы. Близнецы, ваш решительный настрой спровоцирует множество интересных событий. Раки, проявите щедрость, почувствуйте свободу от привычки экономить. Будьте к себе добрее. Львы, обратите свой взор на ближайшее окружение. Пора остановиться и запомнить настоящий момент. Девы, возможно, вы почувствуете усталость от работы и лишнего внимания к вашей персоне. Весы, мелкие бытовые дела и никаких новостей. Вот чем порадует вас этот день. Скорпионы, поддержите любимого человека. Понадобится культурная программа. Проявите креатив. Стрельцы, вы должны будете принять какое-то решение. Напряжение извилин еще долго не отпустит. Козероги, вам надо съесть сладенькое, попить вкусненькое и завести приятную беседу. Водолеи, пусть будет больше солнца в вашей жизни или хотя бы букет цветов. Рыбы, наступает время писать стихи и заниматься музыкой и просто созидать. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам изумительного настроения.

0: Всем доброе летнее утро. Сегодня пятница, сегодня 3 июля. Лето — такое время года, когда все хотят быть модными, красивыми. Потому что, что у тебя из одежды, вот кроме трусов, может быть, какая-то красивая легкая футболочка, шортики там, например.
1: Сегодня поговорим про обувь снова. Но сегодня, извините меня, пожалуйста, мальчики, что я давно вам не рассказывала, в чем ходить летом. И сегодня мы поговорим про самую модную летнюю мужскую обувь.
0: Ой, спасибо, рассказывай. Что кроме кроссовок там еще есть?
1: Кроме кроссовок, да, кстати. Вот так же, как у девочек шлепки, вот эти вьетнамки, они в части этим летом, у мальчиков то же самое. Вообще... Вьетнамки и вьетнамские тапки всех цветов, размеров. Их можно и с брюками, и с джинсами.
0: Ну так где палец в глазе туда, да?
1: Ну да, которыми ты пальчиками натираешь.
0: Это не для меня.
1: Не для тебя, но тем не менее, как и девочкам, их можно с носочками. Вот посмотри,
0: да, во-первых,
1: посмотри, как красиво.
0: Ну, я вижу, ну это страшно.
1: С этими носочками, как будто ты где-то на даче.
0: В магазин утром сходить.
1: На даче у тебя много гостей, вы жарите шашлыки, вот уже комары за ноги кусают, то есть там пижамные штаны заправлены в какие-то голубые носки и сверху шлепки. И типа все, знаешь, друзья, обувь разобрали, в которой можно в огороде стоять. Ты так
0: еще на большого размера, нет, маленького размера, еще знаешь.
1: Ой, а тут вот даже есть очень красивые меховые. Ну, мне кажется, это... В общем, мальчики, вьетнамки, вперед, это то, что нужно вам.
0: Хорошо. Вьетнамки. Итак, ну, это не для меня. Давай
1: хорошо,
0: дальше.
1: Это не про тебя, но для тебя, возможно, это рыбацкие сандали.
0: Да что опять за жесть рассказываешь?
1: Рыбацкие сандали, да. Раньше их называли вещь, как из дедушкиного шкафа, дедушкины сандалеты, знаешь, такие, называли уродливыми, но... На весенне-летних шоу дизайнеры постарались сломать этот такой вот стереотип.
0: И все-таки,
1: да, сказали, что может быть получится, возможно, вот такого горчичного цвета будет хорошо. Это все-таки удобно, но вот моих детей, я знаю, их никто не заставит надеть сандали.
0: Почему? Не по стилю, что ли?
1: Ну, максимум кроксы.
0: Ладно.
1: Но только, типа, на пляже или в саду где-то. Далее. Самыми популярными сандалями с пряжками до некоторых пор оставались биркенштоки.
0: Ой, мне очень нравится. Ну,
1: да?
0: я их видел, как они. То есть, это сейчас очень модная обувь. Вот такие кожаные кроксы. Вот, тоже такие уродливые, но я не знаю, насколько они удобные.
1: Они прям вообще, прям уродство на уродстве.
0: Ну, биркенштоки, да. Ты вот такие показываешь, о господи.
1: Типа, да, там
0: как
1: прям...
0: сандали еще.
1: Да, они как сандали, и там много-много разных пряжечек. Вот тут вообще как ортопедическая какая-то обувь. И есть они. Вот, Александр Рогов, пожалуйста.
0: Носки
1: вам
0: надо для них или нет?
1: Нет.
0: Не надо?
1: Даже Александр Рогов без носочков, поэтому... в принципе, мне кажется, неплохо. Но, опять же, тоже не для моих детей. Итак, и если вот предыдущие сандалики были, да, из дедушкиного гардероба, то наши следующие модели, которые хочу рассказать, они вообще из детского сада.
0: Ой.
1: Это такие сандали на липучках. Мужские сандали на липучках.
0: Представляешь тоже, себе, да.
1: Представляешь, но тоже странненько, да, тоже. Мы недавно с одним моим очень близким другом сидели и выбирали сандали.
0: Угу.
1: Он вот сказал, что я хочу сандали, и мы выбирали сандали. И мы искали даже по картинке, чтобы найти такие, как у него, но мы не нашли. И он сказал, липучки нет никогда. И, в общем, на этом все закончилось. Но вот эти на липучках, кстати, можно тоже с носочками носить, поэтому, мальчики... Вы тоже можете быть модными и стильными.
0: Ходить в сандалик.
1: Но, скорее всего, если не наденете ни одну из вышеперечисленных моделей обуви, правда же?
0: Ну да, конечно.
1: Главное вообще, чтобы было комфортно. Но ножки надо, чтобы было комфортно. Хотя бы на сменочку.
0: Просто сандалии — такой предмет обуви, который, ну вот, мало дресс-кодов. в которых написано «можно в сандалиях». Да, да, поэтому, ребят, носите удобную обувь, мужчины.
1: Нет, но здесь же говорится не только об офисной обуви, в смысле, ну, для прогулок же мы говорим сейчас.
0: Ну, да, ну, в общем, самое главное, что, ну, если вам жена купила сандалии, ну, потерпите, прогуляйте с ней. Вот эти вот классные, которые в детстве были, знаешь, такие на резиновой подошве.
1: Вот эти. А почему для мальчиков, для взрослых мужчин, они же все немножечко дети в душе остались, почему им не сделают эти сандалики со светящейся подошвой?
0: Ну...
1: Почему нет?
0: Зачем? Это слишком по-детски.
1: Прикольно же.
0: Нет, все, ребят, только черные тапки.
1: Только черные
0: тапки, да. Всем удобной обуви. И, конечно же, Маш, спасибо тебе огромное. Это была модная рубрика, как всегда, по пятницам в утреннем шоу «Активация».
2: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: Утреннее шоу «Активация». Перевертыш. Шепровери.
1: Самое время проснуться, потому что прямо сейчас в утреннем шоу «Активация» здесь мы будем играть. Сегодня пятница, сегодня 3 июля, и наша любимая игра «Музыкальный перевертыш». Я включаю Маше песню задом наперед. Машина задача и ваша тоже, наши любимые слушатели, конечно же, понять, что это за трек, кто его исполняет, как зовут и так далее и тому подобное. Ну что, Маша?
2: Ух, я готова. Мне кажется, что-то давненько не было.
1: Неделю не было?
2: Песни? Неделю не было. Да. Я не слушала целую неделю песни за одну перерыв.
1: Ну так, ребята, давайте слушаем внимательно. Маша, давай. Ну, я смотрю, ты даже пританцовывала, а потом задумалась, а потом правильный ответ. Кто это у нас? Ну, ты ведь знаешь.
2: А я не знаю, как называется исполнитель, но это она танцует под Шаде.
1: Все правильно, слушаем правильный ответ.
3: Она танцует под Шаде. Танцы прямо на мне, танцы прямо во тьме.
4: Я знаю, что ты не в себе.
1: Абсолютно верно. Это, смотри, «By India», основной вокал, потом еще есть рэпер «Хчо». И мод немножечко там.
2: Можно я не буду запоминать этих
1: слов? Нет, ну «By India» запомни хотя бы. Ну и мод ты тоже знаешь, да, это тот самый трек, который этим летом везде отовсюду звучит. В общем, Маша молодец, вы тоже молодцы, что угадали. Ты на этой неделе вообще звезда наших игр, наших игрищ, поэтому... Все,
2: поэтому
1: точно покупай лотерейный билет. Маша, поздравляем, ну и продолжаем утреннее шоу «Активация».
0: Утреннее шоу «Активация»

0: «Активация». «Звездная пыль».
1: «Звездная пыль» в утреннем шоу «Активация». Чем порадуют нас звезды сегодня? Давайте узнаем.
2: Богатством. Богатством ура, порадует.
1: Ура.
2: Валерий Сюткин. Валерий Сюткин, с которым сютки
1: он
2: плохи, как говорится. Да, все хорошо. Ему 68 лет, заслуженный артист России. Много жен, много детей. Решил, короче, квартирку продать. Причем квартиру-то купил недавно. Вот, квартира находится трешечка. На Сретенском бульваре в Москву, 232 квадратных метра. Хочет 500 000 000 рублей за нее. Там ремонт сделан, все хорошо, все классно. Он говорит, я устал от жизни в столице, а то, говорит, на гастроли поезжу, а потом на дачу к себе еду, что мне эта квартира. Он ее купил, ну и вот инвестиции. Прошло сколько там, 5 или 6 лет. А в чем фишка? Квартира, ну, центр, 232 квадрата, все круто, все оформлено. Много очень вещей. Он говорит, я готов эти вещи оставить. Большая коллекция винтажной мебели. И самое главное, жемчужина. Стол, который когда-то принадлежал Наполеону Бонапарту. То есть можно ноги сложить.
1: Ладно.
2: Как тебе такое?
1: Ну, свои причуды.
2: Ну, свои причуды, да. Я бы никогда не мог подумать, что Валерий Сюткин такой хороший человек, как-то даже с ним пересекался.
1: Что у него стол Наполеона стоит.
2: Зачем ему стол Наполеона? Вот тоже, знаешь, мне кажется, это все-таки жены говорят, давай будем мебель скупать.
1: Я не знаю. Ты знаешь, это есть люди, которые любят стиль, вот это как он, рококо, или как он называется, у которых дома вот Версальский дворец.
2: Да.
1: Где вот эти лепнина, да, все да. позолоченное, и вот они все покупают.
2: Стол Наполеона.
1: Да, вот этот стол Наполеона, если он, конечно, с лепниной,
2: причем,
1: с резными позолоченными ножками.
2: Он, кстати, не входит в стоимость квартиры, вот именно он, что это еще отдельно доплатить надо. Сколько он может стоить, я не понимаю.
1: Но... А есть подтверждающий какие-то документы, что стол Наполеона?
2: Не, ну,
1: я
2: может...
1: не хочу стол Наполеона, я хочу, чтобы там был стол Филиппа Орлеанского.
2: Что это такое? Картину, если есть, там есть стол Филиппа Орлеанского.
1: Тогда я готова купить отдельно,
2: а
1: без
2: это?
1: Квартиры.
2: Филипп
1: брат Людовика XIV, ты что?
2: А, тогда все понятно. Все хорошо, ладно. Короче говоря, вот, ребят, квартирку есть надо в Москве.
1: Со столом Наполеона.
2: 500 миллиардов. Угу. Ой, миллиардов. Ну пусть будет 500 миллиардов, все равно мы ее не купим. 500 тысяч миллиардов.
1: Ну, примерно. Примерно
2: много
1: 500
2: денег.
1: Миллиардов.
2: Вот, Валерий Сюткин, да, ну молодец, что, знаешь, ну, нормально, вложился.
1: Даром,
2: он вложился в недвижимость. Я думаю, что она стоила там 10 лет назад, 5 лет назад стоила гораздо дешевле. Вот, вложился, все, теперь вот готов. Но пока это, пока никто не сунулся.
1: Ну ничего, быстро квартиру не продать. Времена да. такие, Валерий. У-у-у.
2: Да, Валерий, будьте аккуратны, но в любом случае король оранжевой элиты.
1: Он голубоглазый мальчуган.
2: Ну да.
1: 68-летний,
2: да, скоро да. станет очень
1: ну,
2: богатым.
1: Ну, в общем, я не знаю, есть какое-то напутствие, когда человек квартиру продает,
2: чтобы смотри,
1: продалась
2: кто хотел купить эту квартиру в семейную?
1: Нет, что-то говорят, то, знаешь, на экзамен идешь, ни пуха, ни пера, к черту. А вот квартиру продаешь, что-то, может, говорят такое.
2: Типа. Ну, такое что-то, да. Ну, типа...
1: А вот еще едешь, ни гвоздя, ни жезла, да?
2: Ну, да.
1: А тут надо тоже придумать что-то.
2: Не этого. Ну, ладно, не буду говорить вслух. Про женщину одну хотел сказать. Вот, в общем, ребят, всем классного настроения, всем шикарных выходных. Первые июльские выходные начинаются уже завтра. Ну а сегодня давайте проведем эту пятницу с отличным настроем. Шоу «Активация», Сергей Грешков, Маша Малина. Всем пока.
1: Пока. Активация.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Доброе утро. Вопросы, связанные с выявлением трудовых мигрантов и их работодателей, которые уклоняются от уплаты налогов, обсуждены на заседании Межведомственной комиссии Совбеза по миграционной политике. Его накануне провел зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев. Он отметил, что теневая занятость мигрантов – это потери поступления в бюджеты всех уровней, при этом иностранные работники, члены их семьи пользуются социальной инфраструктурой нашего государства. Такая ситуация создает неравные условия для добросовестных работодателей, которые соблюдают все необходимые требования, подчеркнул Медведев. В ходе заседания он указал, что для решения этой проблемы правительство подготовило два законопроекта, которые обязывают налоговые органы ежеквартально представлять в МВД сведения о доходах мигрантов, и если этот доход отсутствует или он не достигает прожиточного минимума, то патент или разрешение на работу аннулируется. Материалы по трагедии в Старобельске направили в ООН. Это сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека Яны Лантратовой. Омбудсмен провела рабочую встречу с президентом Международного комитета Красного Креста Мирьяны Сполярич. В ближайшее время будет также предоставлена дополнительная документация по применению оружия, хронологии ударов и результатам расследования в ночь на 22 мая. Я напомню, украинские дроны ударили по общежитию Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. Погиб 21 человек, пострадали более 40. Выжившие подростки рассказали, что беспилотники долго кружили над ними и били прицельно. Правительство страны внесло в Госдуму законопроект, который предлагает проиндексировать с учетом инфляции минимальную сумму долга, при которой допускается арест имущества, а также уточняет порядок обращения взыскания на денежные средства должника. В действующем законодательстве уже закреплен принцип, согласно которому взыскание на имущество, в том числе на денежные средства, обращается в размере задолженности, то есть ровно столько, сколько необходимо для исполнения требований исполнительного документа с учетом расходов и исполнительского сбора. Кроме того, сейчас арест имущества не допускается, если сумма взыскания не превышает 3000 рублей. Именно эту минимальную сумму предлагается проиндексировать с учетом инфляции. Железнодорожный перевозчик Grand Service Express временно будет открывать продажу билетов на поезда в Крым и обратно за 45 суток вместо привычных 90. Это решение принято для того, чтобы свести к минимуму возможные неудобства для пассажиров. Также в связи с запланированными ремонтными работами в Крыму расписание некоторых поездов потребует корректировки. Для большинства пассажиров такой срок остается вполне комфортным для планирования путешествия вне сезона. При этом расписание к моменту открытия продаж будет максимально актуальным. Курс доллара 77.93, курс евро 88.71. Выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.

Первая местная радиостанция.

0: событиям тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
2: Реклама.
3: Реклама.
2: На Валдай FM.
4: Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда. Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем. Настроим. Починим. Город Валдай. Улица Комсомольский проспект, 28, секция 1.6. Плюс 7 902 149 75 33.
2: Телефон рекламной службы на Валдай FM.
5: 92 17 07.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: 28 мая 1770 года Валдай получил статус города. Расположение Валдая на почтовом тракте между Москвой и Петербургом способствовало процветанию города и развитию в нем различных ремесел. Валдайские умельцы, отливавшие большие колокола и маленькие колокольчики, славились на всю Россию. В русском языке закрепились такие понятия, как «валдайские колокольцы» и «валдайские звоны». Русские ямщики почитали за честь иметь под дугой упряжной лошади именно валдайские колокольцы и высоко ценили их за особенный малиновый звон. Звук валдайских колокольцев имел бесчисленное множество оттенков и вариаций, и часто хозяина упряжки узнавали по особенному, отличному от других звону колокольцев. Большие колокола Валдая имели не меньшую славу, и монастыри и церкви охотно приобретали изделия здешних мастеров. Предметом специально этно-психолого-педагогических исследований стала праздничная игровая культура Валдая, начиная с комплексных экспедиций 1980-х годов. Материалы этого психоисторического комплексного исследования опубликованы в книге «Игры и праздники Валдая. Традиции игровой культуры новгородской земли», изданной в 1995 года.
2: Новые треки и проверенные хиты.
1: Валдай FM 101.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В социальных сетях набирает популярность новый тренд среди автовладельцев – витражные узоры на крышах и люках машин. С первого взгляда кажется, что водители собственноручно расписали стекло яркими красками. Однако на самом деле это всего лишь набор недорогих наклеек, которые легко крепятся. Теперь каждый может превратить свой автомобиль в произведение искусства за несколько минут. Правда, возникает вопрос, не будет ли такой декор отвлекать других участников движения. Производители уверяют, что узоры не мешают обзору. Главное не увлекаться, чтобы машина не превратилась в новогоднюю елку. Городские птицы заметно отличаются от своих диких сородичей. Им приходится постоянно находиться рядом с людьми. Ученые недавно заметили необычную особенность. Пернатые боятся женщин гораздо сильнее, чем мужчин. Если к птице приближается женщина, она улетает быстрее, чем в случае с мужчиной. В экспериментах участвовали люди одинакового возраста и в одинаковой одежде. Но голуби, воробьи и дрозды без ошибок определяли пол. Профессор Дэниел Блюмштейн из Калифорнийского университета признается, что убедительного объяснения этому пока нет. Возможно, птицы реагируют на женские феромоны, но это только догадка. Так что если вы хотите покормить голубей в парке, возможно, стоит попросить мужчину сделать это за вас. Художник Альденис создает необычные иллюстрации пушистых зверей. Его работы сложно назвать просто котиками или зайчиками. Они балансируют между детской сказкой и легким сюрреализмом. У каждого персонажа есть свой характер. Одни задумчивые, другие озорные, третьи чуть грустные. Зверята получаются странными, смешными и очень трогательными одновременно. Художник будто придумывает милых существ из параллельной вселенной. От таких картин хочется улыбнуться и замереть от умиления. Идеальный способ поднять настроение тем, кто устал от реальности. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
3: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
4: Лучшая музыка. Новые песни. Песни местных исполнителей. На Валдай FM.

0: наследием тех времен.
1: Say you, say me, say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
2: Реклама. Реклама.
0: На Валдай FM.
3: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК-телевизоров. Настройка, подключение, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона, таблеточка. Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07 20.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем простужен вы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.

Библейские сюжеты давно и прочно вошли в нашу жизнь. Вряд ли есть человек, не знающий о запретном плоде или о первородном грехе. Одной из наиболее известных историй, имеющих аналоги практически в любой религии и мифологии разных народов, является история о Великом потопе, бедствии, которым Бог наказал человечество за его многочисленные грехи и покарал всех, кто не хотел жить по заветам Создателя. Единственным праведным человеком на земле был Ной, набожный отец семейства, которого начали посещать ужасные видения конца света. Поняв, что людей ждет неминуемая гибель, Ной принялся за строительство ковчега, гигантского корабля, который должен был защитить его семью и его самого от бушующих волн. Однако Ною пришлось бороться не только со стихией и собственными страхами, но и с вполне осязаемым человеческим злом. Люди, прослышавшие о строительстве корабля и опасающиеся за свою жизнь, тоже захотели спастись. Только вот для них не было места в Ноевом ковчеге. Саундтрек к фильму «Ной».

ограничения на отпуск топлива физическим лицам. С 5 до 8 утра заправляться смогут только экстренные службы и транспорт жизнеобеспечения. В эти часы обычным водителям топливо продаваться не будет. Решение принято на заседании регионального штаба по контролю за ситуацией на топливном рынке. В обсуждении участвовали представители правительства области, УФАС, главы округов и поставщики топлива. Введенная мера призвана обеспечить бесперебойную работу МЧС, скорой помощи, пассажирских перевозчиков и сельхозпроизводителей. Кроме того, это позволит снизить скопление машин на АЗС в условиях повышенного спроса на горючее. Дорожно-транспортное происшествие с участием мотоцикла и грузового фургона произошло на 408-м километре трассы М-10 в Валдайском округе. По предварительным данным, 67-летний водитель Volkswagen Transporter на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу мотоциклу Honda, который двигался по главной. За рулем байка находилась 23-летняя девушка. В результате столкновения мотоциклистка получила травмы различной степени тяжести. Бригада скорой помощи оперативно доставила пострадавшую в Валдайский многопрофильный медицинский центр имени Соколова, где и оказывается вся необходимая помощь. Водитель фургона не пострадал. В Валдае вынесен приговор 31-летнему местному жителю за серию краж и нападения на пенсионерку. Мужчина, ранее неоднократно судимый и уже привлекавшийся за мелкие хищения, в конце ноября и начале декабря прошлого года похитил из магазинов «Пятерочка» и «Магнит» алкогольную продукцию на общую сумму более 2000 рублей. Кроме того, в январе этого года, будучи в состоянии сильного опьянения, он в подъезде многоквартирного дома беспричинно избил 58-летнюю женщину, которая пыталась его разбудить. Окончательным приговором мужчине назначено 1,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. На набережной Валдайского озера с размахом отметили День молодежи. Праздник в этом году прошел под девизом «Мечта, гордость, единство» и собрал сотни активных участников. Наиболее отличившимся активистам вручили благодарственные адреса главы муниципалитета за вклад в общественную жизнь. Также почетными грамотами регионального комитета по молодежной политике награждены специалисты молодежного центра «Юность», а трое юнармейцев удостоены знака «Юнармейская доблесть 3-й степени». Для всех гостей работали тематические площадки «Мечта России», «Гордость России» и «Единство России», где каждому участвовать в мастер-классах и интерактивах. Кульминацией вечера стало зажигательное выступление рок-группы из Акуловки, которая подарила зрителям яркие эмоции и завершила праздник на высокой ноте. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM 92170720.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: Леха Николаев, агент национальной безопасности. Ему поручают самые сложные рискованные дела. Он почти всегда работает один, без прикрытия, рассчитывая только на собственные силы и небольшую долю везения. Саундтрек к сериалу «Агент национальной безопасности».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Возобновление переговоров между Россией и Украиной возможно только...

0: Правительство временно снизило норматив обязательных продаж бензина 5 класса на бирже с 15 до 10% от объема производства. Ранее Федеральная антимонопольная служба и Минэнерго пояснили, это позволит оптимизировать логистику, включая поставки для социально значимых учреждений и сельхозпроизводителей. Нефтяные компании при этом продолжат равномерные продажи на бирже. В настоящее время перебои с поставками носят локальный характер. Разница в ценах между независимыми и вертикально интегрированными АЗС должна исчезнуть по мере насыщения рынка. Минэнерго и отраслевым компаниям поручено проработать и представить конкретные меры по стабилизации обстановки. Ожидается, итоговый пакет будет предложен уже в ближайшие дни, после чего состоится его детальное рассмотрение на уровне правительства. Работа ведется в рамках постоянного мониторинга топливного рынка, который правительство продолжает держать на особом контроле. В России выполнена замена пятой части лифтов, которые по плану должны обновиться до 2030 года. Как сообщает Минстрой, в этот промежуток предстоит заменить 88 тысяч лифтов. Почти 70 тысяч из них уже отработали нормативный срок и эксплуатируются на основании отсрочки до февраля 2030 года. Рынок первичного жилья, который долгие годы был основным источником заказов для лифтовых заводов, сейчас заметно охладел. Высокие ставки по ипотеке и сворачивание льготных программ снизили темпы запуска новых проектов. Именно замена изношенного оборудования, а не оснащение новостроек, становится главным драйвером рынка на ближайшие годы. Замена лифта – это одна из самых дорогостоящих статей капитального ремонта, и в региональных фондах средств хронически не хватает. Банк России изменил правила определения расходов на ремонт по ОСАГО. Ожидается, что это приведет к увеличению размера выплат по автогражданке. Согласно решению регулятора, при определении средней стоимости запчасти не будут учитываться цены ее аналогов, которые на 70% дешевле оригинальной детали. Кроме того, средняя стоимость расходных материалов будет формироваться без учета представленных продавцами скидок на них. Нововведения вступают в силу с 11 июля. Однако фактически скорректированная средняя стоимость запчастей появится в ценовых справочниках только с 19 сентября. После вступления в силу новой методики ожидаемый рост средней стоимости запчастей в целом по стране составит от 8 до 10%, и, соответственно, увеличение среднего размера выплат может составлять порядка 8%. Официальный курс американского доллара – 77 рублей 93 копейки. Курс единой европейской валюты – 88 рублей 71 копейка. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на «Валдай-ФМ».
0: Энди Сейфиан преподает в колледже и счастлив в браке с красивой женой Трейси, но случай сводит их с преуспевающим хирургом Джедом, который постепенно вовлекает их в запутанный узел интриг и предательства. Саундтрек к фильму «Готова на все».

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

В эфире «Валдай-ФМ». СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. С 29 июня на автозаправочных станциях «Сургутнефтегаз» в Новгородской области вводится временное ограничение на отпуск топлива физическим лицам. С 5 до 8 утра заправляться смогут только экстренные службы и транспорты жизнеобеспечения. В эти часы обычным водителям топливо продаваться не будет. Решение принято на заседании регионального штаба по контролю за ситуацией на топливном рынке. В обсуждении участвовали представители правительства области, УФАС, главы округов и поставщики топлива. Введенная мера призвана обеспечить бесперебойную работу МЧС, скорой помощи, пассажирских перевозчиков и сельхозпроизводителей. Кроме того, это позволит снизить скопление машин на АЗС в условиях повышенного спроса на горючее. Дорожно-транспортное происшествие с участием мотоцикла и грузового фургона произошло на 408-м километре трассы М-10 в Валдайском округе. По предварительным данным,

похитил из магазинов «Пятерочка» и «Магнит» алкогольную продукцию на общую сумму более 2000 рублей. Кроме того, в январе этого года, будучи в состоянии сильного опьянения, он в подъезде многоквартирного дома беспричинно избил 58-летнюю женщину, которая пыталась его разбудить. Окончательным приговором мужчине назначено 1,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. На набережной Валдайского озера с размахом отметили День молодежи. Праздник в этом году прошел под девизом «Мечта, гордость, единство» и собрал сотни активных участников. Наиболее отличившимся активистам вручили благодарственные адреса главы муниципалитета за вклад в общественную жизнь. Также почетными грамотами регионального комитета по молодежной политике награждены специалисты молодежного центра «Юность», а трое юнармейцев удостоены знака «Юнармейская доблесть 3-й степени». Для всех гостей работали тематические площадки «Мечта России», «Гордость России» и «Единство России», где каждому участвовать в мастер-классах и интерактивах. Кульминацией вечера стало зажигательное выступление рок-группы из Акуловки, которая подарила зрителям яркие эмоции и завершила праздник на высокой ноте. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM. Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать. Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект 28. Телефон 8-902-149-75-33. 8-902-149-75-33.
1: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07.

0: наследием тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: наследием тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
2: Реклама.
3: Реклама.
2: На Валдай FM.
4: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
5: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
6: 9217-07-22-35. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.

Эд Пекурни – обыкновенный парень, работающий в видеопрокате. Ближайшее будущее в роли скромного служащего не обещает никаких приятных сюрпризов, и он решается на рискованное мероприятие. Понимая, что терять ему нечего, Эд соглашается стать звездой нового телевизионного шоу. Жизнь Эда будет снимать 24 часа в сутки без перерыва. Зрители будут следить за тем, как он работает, ест, спит и ходит в туалет. Никто и не подозревал, что смелая экспериментальная телепередача будет сногсшибательно популярна, а сам Эд станет национальной знаменитостью. Саундтрек к фильму «Эд из телевизора».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Президент Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко. С Днем независимости Республики Беларусь. Москва и Минск, продолжая наращивать многоплановые связи и укрепляя институты союзного государства, смогут преодолеть любые испытания, говорится в его поздравительной телеграмме. А президент Беларуси Александр Лукашенко в поздравлении соотечественникам с Днем независимости отметил, что этот праздник наполнен искренней любовью к родине, гордостью за ее историю достижений. Лукашенко пожелал белорусам крепкого здоровья, добра и счастья под мирным небом независимой Белоруссии. Средства ПВО уничтожили 155 беспилотных летательных аппаратов противника над территорией России за ночь, сообщила Минобороны России. Минувшей ночью Смоленская область подверглась атаке украинских БПЛА. Произошел пожар на одном из промышленных предприятий региона. Российские операторы дронов поразили мост, которым пользовались ВСУ в зоне СВО, сообщила Минобороны. Украинские войска теряют контроль в районе населенного пункта Любецкое в Запорожской области. Российские войска закрепились в южной части Красного Лимана. На этом участке фронта идет зачистка. Украина несет огромные потери на поле боя. Это не хотят признавать ни в Киеве, ни в Брюсселе, заявил посол по особым поручениям МИДа Родион Мирошник. Минтранс совместно с компанией ГЛОНАСС, правительством Сахалина

0: идентификации в онлайн-режиме, достаточно открыть приложение на смартфоне. Компании в России начали нанимать первых руководителей и менеджеров по продвижению в нейросетях. Уже открыто более 100 таких вакансий. Главная задача такого специалиста – разработка и реализация стратегии продвижения бренда и продуктов компании в нейросетях. Под продвижением в нейросетях специалисты понимают прежде всего видимость бренда в ответах ИИ поисковиков и чат-ботов. В отличие от классической поисковой выдачи, где пользователь видит список ссылок и сам выбирает источник, ИИ поиск формирует готовый ответ на основе нескольких источников и часто не показывает их пользователю напрямую. На российском рынке уже работает как минимум 10 агентств, которые предлагают крупному бизнесу продвижение в нейросетях, причем максимальная стоимость таких услуг может доходить до 1-2 миллионов рублей в месяц. Главным риском переориентации контента на искусственный интеллект является возможность манипуляции таким контентом. Курс доллара на сегодня 77.93, курс евро 88.71. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.

0: наследием тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи.

Балтай-ФМ. Первая местная радиостанция. 101 FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». Валдай исторический. Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: Древнейшее упоминание названия Валдай содержится в новгородской берестяной грамоте номер 740, датированной 1140 по 1151 годами, где идет речь о долге или налоге с Валдая в 15 кун. Речь, возможно, идет о регионе в целом, а не о конкретном населенном пункте, который впервые определенно упоминается в 1495 году, как деревня Валдайское селище, название дано по расположению при озере Валдай. До 1654 года – дворцовое село, затем, до секуляризации 1764 года, принадлежало Иверскому монастырю. В это время село носило название Богородицыно. В Валдае бывали Александр Николаевич Радищев, Александр Сергеевич Пушкин, Николай Алексеевич Некрасов, Владимир Александрович Серов, Гавриил Романович Державин, родился русский советский художник Гурьев Иван Петрович.
2: Новые треки и проверенные хиты.
3: Валдай FM 101.
0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
4: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
5: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В зоопарке Сан-Диего произошла забавная ситуация с семейством выдр. Сотрудница решила подвести зверьков поближе к зрителям, чтобы те могли их рассмотреть. Самка выдра воспользовалась моментом и с гордостью показала публике самое дорогое, что у нее есть – своего малыша. А глава семейства, в свою очередь, торжественно предъявил всем обычный булыжник. Похоже, у каждого свои ценности. Мама восхищается потомством, а папа – любимым камнем. Главное, что все счастливы, а зрители получили двойную порцию умиления. В России появилось новое увлечение – судебный туризм. Граждане стали посещать открытые заседания судов ради острых ощущений. Наблюдать за процессом – все равно, что смотреть многосерийный фильм, который разворачивается прямо на глазах. В топе интереса – бракоразводные процессы, споры о наследстве, взыскания по долгам и громкие уголовные дела. Для такого отдыха не нужно специального статуса. Достаточно прийти в зал суда и занять место в зале для зрителей. Чаще всего этим хобби увлекаются женщины, которые находятся дома. Юристы, конечно, в восторг не придут, но зато это развлечение доступно почти каждому. Главное – не забыть паспорт и не аплодировать в самый напряженный момент. Один путешественник возит с собой черепаху, и на каждом снимке она выглядит так, будто специально позирует. Секрет прост. Черепахи от природы любознательны. В спокойной обстановке они вытягивают шею, поднимают голову и застывают, изучая мир. А из-за своей медлительности остаются в такой позе довольно долго. Вот и получается, что крошечная рептилия каждое мгновение превращает в фотосессию. Она не жмется к объективу, а просто живет своей неторопливой жизнью. Но на фотографиях выходит настоящей звездой. Без всякого актерского мастерства. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
4: Новости со всего света. Digest News.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
2: Девушка приезжает в Новый Орлеан, чтобы найти пропавшего отца, ветерана Вьетнама. Попросив о помощи отставного разведчика морской пехоты, а теперь безработного моряка Ченса Будроу, девушка узнает, что ее отец был городским нищим, а вскоре полиция находит его труп в сгоревшем складе. Но Ченс уверен, что это не несчастный случай, и вместе с девушкой организует собственное расследование. Вскоре он узнает о некой банде, организующей сафари для богачей, где в качестве дичи выпускают живых людей, никому не нужных бродяг. Бандитам не нужно, чтобы об их деятельности кто-то узнал. На Ченса и его подругу начинается беспощадная охота. Саундтрек к фильму «Трудная мишень».

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L-TU-78-0-22-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. С 29 июня на автозаправочных станциях «Сургутнефтегаз» в Новгородской области вводится временное ограничение на отпуск топлива физическим лицам. С 5 до 8 утра заправляться смогут только экстренные службы и транспорт жизнеобеспечения. В эти часы обычным водителям топливо продаваться не будет. Решение принято на заседании регионального штаба по контролю за ситуацией на топливном рынке. В обсуждении участвовали представители правительства области, УФАС, главы округов и поставщики топлива. Введенная мера призвана обеспечить бесперебойную работу МЧС, скорой помощи, пассажирских перевозчиков и сельхозпроизводителей. Кроме того, это позволит снизить скопление машин на АЗС в условиях повышенного спроса на горючее. Дорожно-транспортное происшествие с участием мотоцикла и грузового фургона произошло на 408-м километре трассы М-10 в Валдайском округе. По предварительным данным, 67-летний водитель Volkswagen Transporter на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу мотоциклу Honda, который двигался по главной. За рулем байка находилась 23-летняя девушка. В результате столкновения мотоциклистка получила травмы различной степени тяжести. Бригада скорой помощи оперативно доставила пострадавшую в Валдайский многопрофильный медицинский центр имени Соколова, где и оказывается вся необходимая помощь. Водитель фургона не пострадал. В Валдае вынесен приговор 31-летнему местному жителю за серию краж и нападения на пенсионерку. Мужчина, ранее неоднократно судимый и уже привлекавшийся за мелкие хищения, в конце ноября и начале декабря прошлого года похитил из магазинов «Пятерочка» и «Магнит» алкогольную продукцию на общую сумму более 2000 рублей. Кроме того, в январе этого года, будучи в состоянии сильного опьянения, он в подъезде многоквартирного дома беспричинно избил 58-летнюю женщину, которая пыталась его разбудить. Окончательным приговором мужчине назначено 1,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. На набережной Валдайского озера с размахом отметили День молодежи. Праздник в этом году прошел под девизом «Мечта, гордость, единство» и собрал сотни активных участников. Наиболее отличившимся активистам вручили благодарственные адреса главы муниципалитета за вклад в общественную жизнь. Также почетными грамотами регионального комитета по молодежной политике награждены специалисты молодежного центра «Юность», а трое юнармейцев удостоены знака «Юнармейская доблесть 3-й степени». Для всех гостей работали тематические площадки «Мечта России», «Гордость России» и «Единство России», где каждому участвовать в мастер-классах и интерактивах. Кульминацией вечера стало зажигательное выступление рок-группы из Акуловки, которая подарила зрителям яркие эмоции и завершила праздник на высокой ноте. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал Валдай-ФМ.

0: на Валдай FM.
1: Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда. Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем, настроим, починим. Город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28, секция 1.6. Плюс +7 902 149 75 33.

0: наследием тех времен.
1: Say you, say me, say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители. Веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: лет.
1: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
2: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай FM.

0: мелодиям тех времен.
1: Say you, say me, say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
2: Реклама.
0: На Валдай FM.
3: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК-телевизоров. Настройка, подключение, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга. В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона. А также программирование ключей для домофона. Таблеточка. Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07

40-е годы. Где-то далеко идет война, а в сиротском приюте Сент-Клауд, возглавляемым доктором Ларчем, решаются другие человеческие проблемы. Гомер Уэллс вырос в приюте и никогда еще не покидал его пределов. Зато преуспел в акушерстве, ассистируя доктору Ларчу. Именно здесь Гомер знакомится с Кэнди и ее возлюбленным, уезжающим на фронт. С ними он впервые покидает Сент-Клауд, чтобы узнать другую жизнь, о которой пока только мечтал. Саундтрек к фильму «Правила виноделов».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Банк России на заседании 24 июля, вероятнее всего, либо сохранит ключевую ставку на текущем уровне 14,25%, либо снизит ее до 14%. Повышать ставку из-за временных проинфляционных факторов было бы неправильно, такое мнение высказал глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. По его словам, с формальной точки зрения Банк России ориентируется на уровень инфляции и инфляционные ожидания. Доля отечественных препаратов для лечения онкологических заболеваний на российском рынке по итогам прошлого года почти достигла 80% и сейчас продолжает расти, сообщили в Минпромторге России. В нашей стране применяется более 170 международных непатентованных наименований лекарственных препаратов для лечения онкологических заболеваний и сопутствующей терапии. По данным на конец первого квартала, более 75% таких наименований имеют технологическую возможность производства в России со стадии готовой лекарственной формы и выше. Мошенники стали запугивать россиян обнаружением подозрительной активности в цепочке переводов, что якобы ведет к блокировке доступа к системе быстрых платежей. Абонентам поступают звонки или сообщения от лжесотрудников банков и контролирующих органов. Жертву запугивают тем, что в системе обнаружена подозрительная активность в цепочке ее переводов или произошел технический сбой, из-за чего доступ к СБП будет заблокирован. Для срочной верификации через специальный сервис от клиента требует продиктовать код из смс-ки, установить вредоносное программное обеспечение под видом официального или перевести деньги на безопасный счет. Схема актуальна для июля, поскольку в этом месяце мошенники эксплуатируют тему интеграции налоговых идентификаторов в банковские системы, рассчитывая на слабую информированность клиентов о технических регламентах СБП. Большинство работающих россиян без проблем согласуют с коллегами график отпусков. С конфликтами из-за этого сталкивается только каждый четвертый, выяснили аналитики Superjob. Двое из трех россиян заявили, что ссор при составлении графика отпусков у них на работе не бывает. Еще 27% признались, что в их коллективах возникают разногласия при планировании отдыха. 22% все-таки удается договориться между собой, не привлекая HR-ов или начальства. А 5% рассказали, что урегулирование конфликтов возможно исключительно при вмешательстве руководства или отдела кадров, рассказали аналитики, опросив 1600 респондентов. По рассказам большинства из тех, кто сталкивается с противоречиями, конфликты в основном разгораются из-за периода летнего отдыха. Курс доллара на сегодня 77.93, курс евро 88.71. На этом наш выпуск новостей закончен. Хороших летних вам выходных.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ. 92170720.

0: наследием тех времен.
1: Say you, say me, say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Раньше большинство жителей Китая воспринимали кур исключительно как еду. Но сейчас все больше людей заводят этих птиц в качестве домашних питомцев. Для пернатых покупают украшения, заказывают подгузники и даже коляски. На прогулку куриц выводят на поводках и в красивой одежде. Хозяева уверяют, что содержание птиц обходится дешевле, чем собак или кошек. При этом привязаться к ним можно ничуть не меньше. Куры стали не просто дворовой птицей, а полноценным членом семьи. Теперь даже кудахтанье звучит как милое мурлыканье. Владельцы гигантской черепахи забеспокоились, когда питомица стала с трудом передвигаться. Ветеринар Нельсон Боната с Филиппин осмотрел пациентку и выяснил, что травмы нет, но нагрузка на задние лапы слишком велика. Тогда доктор придумал необычное решение – прикрепил к панцирю колесики. Черепаха сначала удивилась, но быстро освоилась с новым приспособлением и отправилась домой. Многие похвалили врача за находчивость, а сама черепаха теперь явно забудет, что такое ползти черепашьим шагом. Правда, некоторые шутят, что другие черепахи могут начать завидовать ее скорости. Но главное, что питомица снова может двигаться без боли. Жители тихой улочки в английском городе Ковентри очень недовольны новым объектом. На их улице появился ярко-зеленый постамат, который испортил и пейзаж, и настроение. Местные жители ценят красоту и порядок. Они выращивают цветы, стригут газоны и по праву гордятся видом из окна. Теперь этот вид загораживает зеленый ящик, который, по их словам, как бельмо на глазу. Рядом, кстати, есть супермаркет, вот где было бы логичнее его установить. За несколько недель, что постамат стоит на улице, им, судя по всему, никто не воспользовался. Городской совет обещал разобраться в ситуации. Остается надеяться, что справедливость восторжествует, а ящик отправится туда, где он действительно нужен. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
3: Первая местная радиостанция. 101 FM.

0: наследием тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.

0: на Валдай FM.
1: Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать! Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект, 28, телефон 8-902-149-75-33, 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07 22.

Джессику похищают и запирают на чердаке. Вся ее надежда на неисправный, едва работающий телефон. Позвонив по первому попавшемуся номеру, она сообщает Райану, случайному молодому человеку, о своем похищении, о том, что ее хотят убить, а также ее мужа и сына, за которым теперь отправились похитители. Она не знает, где находится, а у единственного возможного спасителя скоро сядет батарейка телефона. Теперь Райан знаком с Джессикой только по ее паническому голосу. Придется бороться со временем, которого остается все меньше, и постоянными проблемами со связью, и лицом к лицу столкнуться с убийством и обманом. Саундтрек к фильму «Сотовый».

В эфире «Валдай-ФМ». СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. С 29 июня на автозаправочных станциях «Сургутнефтегаз» в Новгородской области вводится временное ограничение на отпуск топлива физическим лицам. С 5 до 8 утра заправляться смогут только экстренные службы и транспорт жизнеобеспечения. В эти часы обычным водителям топливо продаваться не будет. Решение принято на заседании регионального штаба по контролю за ситуацией на топливном рынке. В обсуждении участвовали представители правительства области, УФАС, главы округов и поставщики топлива. Введенная мера призвана обеспечить бесперебойную работу МЧС, скорой помощи, пассажирских перевозчиков и сельхозпроизводителей. Кроме того, это позволит снизить скопление машин на АЗС в условиях повышенного спроса на горючее. Дорожно-транспортное происшествие с участием мотоцикла и грузового фургона произошло на 408-м километре трассы М-10 в Валдайском округе. По предварительным данным, 67-летний водитель Volkswagen Transporter на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу мотоциклу Honda, который двигался по главной. За рулем байка находилась 23-летняя девушка. В результате столкновения мотоциклистка получила травмы различной степени тяжести. Бригада скорой помощи оперативно доставила пострадавшую в Валдайский многопрофильный медицинский центр имени Соколова, где и оказывается вся необходимая помощь. Водитель фургона не пострадал. В Валдае вынесен приговор 31-летнему местному жителю за серию краж и нападения на пенсионерку. Мужчина ранее неоднократно судимый и уже привлекавшийся за мелкие хищения. В конце ноября и начале декабря прошлого года похитил из магазинов «Пятерочка» и «Магнит» алкогольную продукцию на общую сумму более 2000 рублей. Кроме того, в январе этого года, будучи в состоянии сильного опьянения, он в подъезде многоквартирного дома беспричинно избил 58-летнюю женщину, которая пыталась его разбудить. Окончательным приговором мужчине назначено 1,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. На набережной Валдайского озера с размахом отметили День молодежи. Праздник в этом году прошел под девизом «Мечта, гордость, единство» и собрал сотни активных участников. Наиболее отличившимся активистам вручили благодарственные адреса главы муниципалитета за вклад в общественную жизнь. Также почетными грамотами регионального комитета по молодежной политике награждены специалисты молодежного центра «Юность», а трое юнармейцев удостоены знака «Юнармейская доблесть третьей степени». Для всех гостей работали тематические площадки «Мечта России», «Гордость России» и «Единство России», где каждому участвовать в мастер-классах и интерактивах. Кульминацией вечера стало зажигательное выступление рок-группы из Акуловки, которая подарила зрителям яркие эмоции и завершила праздник на высокой ноте. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: наследием тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
2: Новые треки и проверенные хиты.
3: Валдай FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.

Супружеская пара, приходящая в себя после трагической потери сына, отправилась на яхте в море. Они подбирают незнакомца в шлюпке, покинувшего по неизвестной причине яхту. Любознательный муж отправляется на лодке осмотреть брошенное судно. Его ждет неожиданная находка. Саундтрек к фильму «Мертвый штиль».

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Министерстве иностранных дел России заявили, военные действия Украины переходят в новую фазу. Киев вместе с европейскими спонсорами стремится доказать, что террор против гражданского населения и военные преступления есть норма. По сути, перечеркивая базовые принципы международного гуманитарного права, в российском внешнеполитическом ведомстве подчеркивают, ни украинская сторона, ни ее западные кураторы не признают масштабные потери в рядах вооруженных сил Украины. Главным преступлением представителей Запада дипломаты называют намеренное сокрытие правды о происходящем и стремлении избавить киевский режим от ответственности за совершаемые действия. Как ранее отметил Владимир Путин, украинская верхушка не щадит никого. Президент России акцентировал, это трагедия украинского народа, которая связана с преступной политикой вороватой хунты, захватившей власть в Киеве. Сложившаяся ситуация на Украине – это трагедия, тяжелая боль для России, заявил президент Владимир Путин. Российские аграрии в этом году ведут уборку урожая с отставанием в 1-2 недели от прошлого года. Это связано с плохой погодой и дефицитом топлива. В Минсельхозе добавили, несмотря на сохраняющиеся существующие факторы, по мере созревания культур, темпы роста будут увеличиваться. Уборочная кампания в России набирает обороты. Работы уже проведены на площади почти 280 тысяч гектаров. На сегодняшний день аграрии собрали 1,25 миллиона тонн зерна. Средняя урожайность составляет порядка 44,5 центнеров с гектара. Это в 1,5 раза выше, чем на аналогичную дату прошлого года. Среди причин урожайности зерновых указывается использование высокопродуктивных сортов и гибридов качественного семенного материала. Помимо этого, грамотное применение минеральных удобрений, средств защиты, а также внедрение современных агротехнологий. Правительство разрешило ряду нефтеперерабатывающих заводов и нефтебаз до конца нынешнего года выпускать в обращение бензин и дизельное топливо стандарта Евро-3. Они не будут маркироваться единым знаком продукции на рынке Евразийского экономического союза и не подлежат реализации на территории других государств объединения. Данное решение позволит направить на внутренний рынок дополнительные объемы топлива для удовлетворения существующего спроса. Также правительство снизило норматив обязательных продаж бензин 5-го класса и дизельного топлива на биржевых торгах с 15 до 10% от объема производства. Решение будет действовать до 30 сентября. В российских вузах появится новый обязательный курс «Российский язык как государственный». Как сообщает Миноборнауки и Высшего образования, проект концепции доработают с учетом мнения экспертного сообщества. Известно, новый предмет будет обязательным для всех факультетов и форм обучения. В рамках курса студенты изучат законы России, которые регулируют использование государственного языка, а также разберут практику его применения. В частности, учащимся объяснят юридические нюансы работы законодательства в госорганах, суда, средствах массовой информации, рекламе, а также в сфере защиты прав потребителей. Учебно-методический комплекс планируется направить в вузы уже в 2027 году. Курс будет обязательным для студентов всех направлений без исключения. В исполнении поручения президента России Владимира Путина дисциплины включат в единое ядро высшего образования. Официальный курс американского доллара – 77 рублей 93 копейки. Курс единой европейской валюты – 88 рублей 71 копейка. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучший

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях. Валдай – знаменитый город и его российские побратимы ему под стать. Древний Торжок – прославленные Павловск и Пушкин, которые привлекают множество туристов шедеврами парковой и дворцовой архитектуры. Также у Валдая есть побратим в Белоруссии – старинный город Вилейск. Он находится в 103 километрах к северо-западу от Минска, на реке Вилья. Считается, что Вилейка появилась около 500 лет назад. Но археологические находки свидетельствуют о том, что люди поселились в этих местах намного раньше. Имеются у Валдая побратимы и в дальнем зарубежье. Каньон-Сити в Америке и Хайду-Бессермин в Венгрии. 22 августа 2020 года на стрелке Комсомольского проспекта и Народной улицы в Валдае состоялось торжественное открытие первой в Новгородской области аллеи городов-побратимов.
2: Валдай FM. Первая местная радиостанция. 101 FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Раньше большинство жителей Китая воспринимали кур исключительно как еду. Но сейчас все больше людей заводят этих птиц в качестве домашних питомцев. Для пернатых покупают украшения, заказывают подгузники и даже коляски. На прогулку куриц выводят на поводках и в красивой одежде. Хозяева уверяют, что содержание птиц обходится дешевле, чем собак или кошек. При этом привязаться к ним можно ничуть не меньше. Куры стали не просто дворовой птицей, а полноценным членом семьи. Теперь даже кудахтанье звучит как милое мурлыканье. Владельцы гигантской черепахи забеспокоились, когда питомица стала с трудом передвигаться. Ветеринар Нельсон Боната с Филиппин осмотрел пациентку и выяснил, что травмы нет, но нагрузка на задние лапы слишком велика. Тогда доктор придумал необычное решение – прикрепил к панцирю колесики. Черепаха сначала удивилась, но быстро освоилась с новым приспособлением и отправилась домой. Многие похвалили врача за находчивость, а сама черепаха теперь явно забудет, что такое ползти черепашьим шагом. Правда, некоторые шутят, что другие черепахи могут начать завидовать ее скорости. Но главное, что питомица снова может двигаться без боли. Жители тихой улочки в английском городе Ковентри очень недовольны новым объектом. На их улице появился ярко-зеленый постамат, который испортил и пейзаж, и настроение. Местные жители ценят красоту и порядок. Они выращивают цветы, стригут газоны и по праву гордятся видом из окна. Теперь этот вид загораживает зеленый ящик, который, по их словам, как бельмо на глазу. Рядом, кстати, есть супермаркет, вот где было бы логичнее его установить. За несколько недель, что постамат стоит на улице, им, судя по всему, никто не воспользовался. Городской совет обещал разобраться в ситуации. Остается надеяться, что справедливость восторжествует, а ящик отправится туда, где он действительно нужен. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.

0: студиям тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
2: Новые треки и проверенные хиты.
3: Валдай FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: В 1930-е годы двое отпетых мошенников пытаются отомстить главарю мафии за смерть их общего друга с помощью одной из самых неожиданных афер в истории кино, которая, к тому же, заканчивается удивительным и забавным образом. Саундтрек к фильму «Афера»

эфире Валдай ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. С 29 июня на автозаправочных станциях «Сургутнефтегаз» в Новгородской области вводится временное ограничение на отпуск топлива физическим лицам. С 5 до 8 утра заправляться смогут только экстренные службы и транспорт жизнеобеспечения. В эти часы обычным водителям топливо продаваться не будет. Решение принято на заседании регионального штаба по контролю за ситуацией на топливном рынке. В обсуждении участвовали представители правительства области, УФАС, главы округов и поставщики топлива. Введенная мера призвана обеспечить бесперебойную работу МЧС, скорой помощи, пассажирских перевозчиков и сельхозпроизводителей. Кроме того, это позволит снизить скопление машин на АЗС в условиях повышенного спроса на горючее. Дорожно-транспортное происшествие с участием мотоцикла и грузового фургона произошло на 408-м километре трассы М-10 в Валдайском округе. По предварительным данным, 67-летний водитель Volkswagen Transporter на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу мотоциклу Honda, который двигался по главной. За рулем байка находилась 23-летняя девушка. В результате столкновения мотоциклистка получила травмы различной степени тяжести. Бригада скорой помощи оперативно доставила пострадавшую в Валдайский многопрофильный медицинский центр имени Соколова, где и оказывается вся необходимая помощь. Водитель фургона не пострадал. В Валдае вынесен приговор 31-летнему местному жителю за серию краж и нападения на пенсионерку. Мужчина, ранее неоднократно судимый и уже привлекавшийся за мелкие хищения, в конце ноября и начале декабря прошлого года похитил из магазинов «Пятерочка» и «Магнит» алкогольную продукцию на общую сумму более 2000 рублей. Кроме того, в январе этого года, будучи в состоянии сильного опьянения, он в подъезде многоквартирного дома беспричинно избил 58-летнюю женщину, которая пыталась его разбудить. Окончательным приговором мужчине назначено 1,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. На набережной Валдайского озера с размахом отметили День молодежи. Праздник в этом году прошел под девизом «Мечта, гордость, единство» и собрал сотни активных участников. Наиболее отличившимся активистам вручили благодарственные адреса главы муниципалитета за вклад в общественную жизнь. Также почетными грамотами регионального комитета по молодежной политике награждены специалисты молодежного центра «Юность», а трое юнармейцев удостоены знака «Юнармейская доблесть 3-й степени». Для всех гостей работали тематические площадки «Мечта России», «Гордость России» и «Единство России», где каждому участвовать в мастер-классах и интерактивах. Кульминацией вечера стало зажигательное выступление рок-группы из Акуловки, которая подарила зрителям яркие эмоции и завершила праздник на высокой ноте. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.

быть с тобой, то только чтоб счастливо сделать, обрести покой. Это и есть любовь. Но если тебе тяжело со мной, ты можешь смело оставить меня в

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: эфире Валдай ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. С 29 июня на автозаправочных станциях «Сургутнефтегаз» в Новгородской области вводится временное ограничение на отпуск топлива физическим лицам. С 5 до 8 утра заправляться смогут только экстренные службы и транспорт и жизнеобеспечение. В эти часы обычным водителям топливо продаваться не будет. Решение принято на заседании регионального штаба по контролю за ситуацией на топливном рынке. В обсуждении участвовали представители правительства области, УФАС, главы округов и поставщики топлива. Введенная мера призвана обеспечить бесперебойную работу МЧС, скорой помощи, пассажирских перевозчиков и сельхозпроизводителей. Кроме того, это позволит снизить скопление машин на АЗС в условиях повышенного спроса на горючее. Дорожно-транспортное происшествие с участием мотоцикла и грузового фургона произошло на 408-м километре трассы М-10 в Валдайском округе. По предварительным данным, 67-летний водитель Volkswagen Transporter на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу мотоциклу Honda, который двигался по главной. За рулем байка находилась 23-летняя девушка. В результате столкновения мотоциклистка получила травмы различной степени тяжести. Бригада скорой помощи оперативно доставила пострадавшую в Валдайский многопрофильный медицинский центр имени Соколова, где и оказывается вся необходимая помощь. Водитель фургона не пострадал. В Валдае вынесен приговор 31-летнему местному жителю за серию краж и нападения на пенсионерку. Мужчина ранее неоднократно судимый и уже привлекавшийся за мелкие хищения. В конце ноября и начале декабря прошлого года похитил из магазинов «Пятерочка» и «Магнит» алкогольную продукцию на общую сумму более 2000 рублей. Кроме того, в январе этого года, будучи в состоянии сильного опьянения, он в подъезде многоквартирного дома беспричинно избил 58-летнюю женщину, которая пыталась его разбудить. Окончательным приговором мужчине назначено 1,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. На набережной Валдайского озера с размахом отметили День молодежи. Праздник в этом году прошел под девизом «Мечта, гордость, единство» и собрал сотни активных участников. Наиболее отличившимся активистам вручили благодарственные адреса главы муниципалитета за вклад в общественную жизнь. Также почетными грамотами регионального комитета по молодежной политике награждены специалисты молодежного центра «Юность», а трое юнармейцев удостоены знака «Юнармейская доблесть 3-й степени». Для всех гостей работали тематические площадки «Мечта России», «Гордость России» и «Единство России», где каждому участвовать в мастер-классах и интерактивах. Кульминацией вечера стало зажигательное выступление рок-группы из Акуловки, которая подарила зрителям яркие эмоции и завершила праздник на высокой ноте. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.
1: Данная программа предназначено слушателям старше 12 лет.

0: на Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
2: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
3: 9217 07.

0: на Валдай FM.
1: Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда. Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем, настроим, починим. Город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28, секция 1.6. Плюс 7 909 149 7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07 22.

0: на Валдай FM.
1: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК телевизоров. Настройка, подключение, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона «Таблеточка». Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 92170.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать. Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект 28. Телефон 8-902-149-75-33. 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 92170.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучше.

0: знаете, мама была очень против. Вы ведь, наверное, уже поняли. Мужик был жадный. За ним вся округа смеялась. А он растяпа был жалкий такой.
1: Событийность этого мира есть не что.

единственное событие, происходящее со мной. Очень странно разделять это, особенно с теми, кто не очень любит оберегать чужие тишину и покой. Привыкший молчать о себе не заявит, но возможно ли рассказать полусловом окружающим нас людям о том, что быть одним и одиноким понятие радости.

Я знаю, зачем провожу ночи вместе, несмотря на то, что всего за несколько свиданий полностью собрал тебя по кусочкам образа в своей голове. Мне не страшно ошибиться, и перспектива будущего расставания ни о чем не говорит. Я привык влюбляться и потом оставаться один. Может быть, не одинок, но с таким подходом точно кретин.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.

0: Новые треки и проверенные хиты.
1: Валдай FM.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучший

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L, номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.